0: 行稳致远，一往无前，不断续写新的精彩篇章。图片展由新华社和俄罗斯塔斯社共同举办，生动呈现新时代以来两国元首之间的密切交往，全面展现中俄睦邻友好合作迈出的坚实步伐。当晚，习近平在人民大会堂金色大厅为普京举行欢迎宴会。蔡奇、丁薛祥、王毅、何立峰、张国清、慎怡琴等分别参加上述活动。
1: 应国家主席习近平邀请，俄罗斯总统普京于5月19号至20号对中国进行国事访问。俄罗斯各界人士表示，中俄关系树立了新型大国关系的典范。此次中俄两国元首就双边关系、各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见，必将推动新时代中俄关系迈向新高度，也为维护全球战略稳定、完善全球治理做出重要贡献。
2: Встреча лидеров наших стран имеет огромное значение для будущего не только наших двусторонних отношений, но и для будущего Евразии, большой Евразии, для будущего в целом мирового порядка. Это основа развития не только наших стран, но и в целом, я убежден, нового порядка, который будет основан на многосторонности, на равноправии и взаимном доверии. Отношения между Россией и Китаем являются примером доверия, стратегические отношения, бережного отношения к интересам друг друга, невмешательства в интересах третьих стран и не противодействия третьим странам.
3: Мы существуем на основании вот такого добрососедства, желания существовать вместе как можно более выгодно и, соответственно, мирно, и при этом не исключаем участие в наших общих каких-то проектах и третьих стран. То есть таким образом наши отношения являются инклюзивными, а не эксклюзивными, и это действительно довольно такой яркий пример вот сосуществования стран в период формирования такой более широкой распространенной многополярности.
4: 国际人士表示，中俄两国关系稳固，沿着正确轨道不断向前发展，为维护全球战略稳定和国际公平正义贡献了重要力量。
5: On a number of world questions, a number of economic questions,Russia and China tend to be aligned. They would like a multilateral system where, you know, there are different powers and all the powers have a say in how the world economy is run. So I think that the one way that this partnership of China and Russia would be beneficial, not only to the two countries, but to the world as a whole.
6: Also ich denke, die Absichten gerade von China und Russland sind eine faireund gleichrangige multipolare Welt zu begründen, in dem auch die Länder des globalen Südens, also Afrikas, die ehemaligen Kolonien und so weiter, eine gleiche Stimme haben und die gleichen Rechte und die gleichen Möglichkeiten zur Entwicklung, Sicherheit und Frieden, friedliche Koexistenz.
7: Cina e Russia possono cooperare su diverse piattaforme multilaterali. Io credo, per quello di cui mi occupo, che la più importante piattaforma sia quella dei BRICS.All'interno di questa piattaforma Cina e Russia svolgono un ruolo di promozione del ruolo che tutti i paesi del sud del mondo devono avere nel nuovo disegno del mondo multipolare.
1: 在20号的外交部例行记者会上，发言人郭家坤表示，为进一步便利中俄双方人员往来，中方决定将对俄罗斯免签政策延长至2027年12月31号。
8: 为持续便利中俄人员往来，中方决定将对俄罗斯免签政策延长至2027年12月31日。俄罗斯持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流访问，过境不超过30天，可免办签证入境。在两国元首战略引领下，中俄关系保持高水平运行。中方愿同俄方共同努力。不断提升两国人员往来便利化水平，为中俄新时代全面战略协作伙伴关系发展注入更多动力。
1: 5月17号至21号，第十届中国俄罗斯博览会在黑龙江省哈尔滨市举办，作为促进两国。

0: там все осталось。
1: 苏联远东第一方面军坦克在原始森林中开辟通路，向东宁设防区和牡丹江方向实施突击。刚刚在欧洲战场获得苏联英雄称号的别洛博罗多夫将军出任红旗第一集团军司令。
0: Очень трудная задача была, потому что местность была горная тайга, скалы, сопки.
2: 我们今天来到这个村呢，叫大川村。这个村呢，当年住了很多的日军，然后当时苏联红军进攻的时候，也是沿着这条路线打过去的。所以说这个村呢会有大量遗留的这个残骸。倒出来行吗？
3: 倒。
1: 贾君泰，土生土长的东宁人，从小就爱听老一辈讲述的东宁要塞故事，耳濡目染下开始收集关于那场战争遗留下来的各种证据。
2: 这个弹头呢是那个日军300毫米残片，这是一个尖儿，这是一个底部，这个重量大概得在30斤左右吧。
1: 外北加尔方面军主力迅速越过大兴安岭和戈壁沙漠，从日军未曾设想的方向出现，一天之内便向腹地推进150公里。
0: 啊 ，в это время шли большие。Прибольшие дожди, ветры, все было разбито основательно, вот, и бесповоротно, понимаете? Приходилось по разбитым дорогам очень с большими трудностями продвигаться вперед.
4: Силы Забайкальского фронта должны были нанести удар в обход линии японских укрепленных районов с территории Монголии в направлении на город Чанчунь в Маньчжурии и форсировав пустыню Гоби и горный хребет Хинган, который считался японским командованием естественным препятствием, которое не позволит проводить операции крупными силами войск, выйти в тыл Квантунской армии.
1: 远东第二方面军在阿穆尔河区舰队协同下强渡黑龙江和乌苏里江，主力沿松花江实施突击。
0: Она должна была способствовать продвижению войск, высаживать десанты, поддерживать их артиллерийским огнем, также разгромить сунгарийскую военную флотилию.И сопровождать войска по продвижению по рекам.
5: But the whole premise of the Soviet strategic plan was rapidity. They knew that Japanese intelligence rejected any thoughts of an attack through the Grand Hingan Mountains. Matter of fact, I've seen CIA maps in the 1949-1950 time frame where the CIA analyst had taken an eraser and erased gaps through the Grand Hingans because we didn't think they could do it either.
1: 为了实现机械化部队的奇袭，苏军调来了在欧洲战场上最擅长山地作战的部队。
6: 恰恰是当年翻越外喀尔挖尖山的部队。所以说他先用步兵占领了这个山的主峰之后，然后把那个绞盘都放在山顶上，把坦克和汽车一辆辆把绞盘给它拖上山。
5: It was that decision to go through the Grand Hingans that made the whole Kwantung Army's defense system collapse.
1: 对日军来说，他们所谓的底气，很大程度上来自那些坚固而隐秘的要塞。
7: И здесь мы с вами можем видеть на фотографии различного рода долговременные огневые точки, которые были подготовлены еще в начале 40-х годов. Их там было сотни тысяч, поскольку Квантунская армия очень сильно оборонялась.
1: 在黑龙江省虎林市周边完达山与

0: 两个步兵团和筑垒守备队继续剿灭藏匿在要塞中的日军。同日，远东第一方面军第35集团军攻占密山，打开了牡丹江的门户。
1: Одно из направлений как раз было в ведомстве 35-й армии, где был Борис Леонидович. Они двигались с позиции в районе современного Дальнереченска. Они форсировали Уссури, сумели пробить укрепрайон и далее совершили марш по болотистой местности около 150 километров до населенного пункта Мишань.
0: 围剿虎头要塞的战斗还在紧张激烈地进行着。
2: 咱们现在看到的是猛虎山要塞被战争毁坏的一部分，就是我们现在叫做士兵的退避窖。那个要塞啊，外部结构是战壕还有交通壕，纵横交错，躲避炮击机，它会退到退避窖中而隐蔽躲藏。
0: 苏军在炮火掩护下，以数辆中型坦克开路，对虎头要塞发起了第二次总攻。由于山林密布，地形复杂，苏军坦克难以为步兵冲锋提供掩护，而日军利用地下隧道运动作战，待苏军接近后突然开火，致使苏军进攻受阻。
2: 这边的墙体已经被应该是被炸药炸过，因为它那个墙体看着有裂缝啊，这墙体已经往后推了。这个地方应该是当时还有一道门
3: 着火发黑，
2: 被烧过啊。
0: 虎头要塞的地下工事为钢筋混凝土结构，厚度约为1.5米，除了军事和生活区域外，还有通风口、竖井等更为隐秘的结构。如果整个要塞是一头水泥巨兽，那么这些通风口和竖井就是巨兽最为致命的软肋。8月13日，苏军通过要塞的通风口、竖井等处，向地下工事中浇灌汽油、释放烟雾，并投入炸药、手榴弹。藏匿于要塞深处的日军，或被烧死，或因浓烟窒息，坚固的要塞反而成了他们亲手设计的坟墓。在密林中发现隐蔽的通风口极为困难，但在开战之前，东北抗联教导旅侦察小分队已经将很多要塞和据点的情报传递给了苏军指挥部。
4: Подавляющее большинство данных, которыми располагала советская сторона о дислокации частей Квантунской армии, о том, где находятся основные узлы сопротивления, долговременные сооружения, склады и прочее, советская сторона получала именно благодаря деятельности китайских патриотов, в первую очередь из коммунистических сил. Они ходили на территорию Маньчжурии, они добывали эти разведывательные сведения, которые вот по прошествии 4 лет, начиная с 41 года, легли в основу той части плана маньчжурской стратегической операции, где оценивались силы противника.
5: 实际上呢，我们这个88旅或者说抗联的战士呢，他是先行一步跨过这个中俄边境线的。他们的工作就是把最前沿的一些个观察哨，还有一些个信息的传递的系统，就给它破坏掉了，就为苏联红军的顺利的进入扫清了障碍。
0: 针对日军要塞地下工事的换气孔、烟囱等致命弱点的攻击，一直持续到8月14日。在苏联境内的重炮和苏军前沿阵地的各种火炮的配合下，苏军摧毁了猛虎山这个日军永备火力点。而在东宁要塞，一部分日军在地下工事中避开了苏军大部队的进攻，直到8月11日早上，一位名叫张福忠的村民意外发现了藏身于要塞的日军，他立刻向驻扎在附近的苏军报告了这一情况。第二天，一个师的苏军迅速包围了这里，遭到苏军猛烈炮轰的日军只能藏匿于地下工事，凭借要塞抵抗苏军进攻。但随着要塞内物资的消耗和损毁， 一部分日军士兵开始

0: 食用树皮、老鼠，发电机燃料也很快用尽，很多区域陷入黑暗之中。与此同时，苏军在整个东北地区的进攻正在迅速推进。由于关东军对苏军的主要进攻方向判断失误，仓促应战，主力部队陷入混乱。
1: Утром 10 августа советские войска заняли город Дунин, что дало возможность Дунинский укрепленный район обойти и атаковать с тыла. И уже 13-14 августа передовые отряды 6-й танковой армии форсировали хребет Большого Хингана. 5 дней всего это ушло, и они не встретили при этом тяжелого, никакого ожесточенного сопротивления со стороны японцев.
0: 在东线14日凌晨，远东第二方面军摧毁了黑河的永久工事，向齐齐哈尔进攻。
2: Вот отец, его главное направление было на Харбин. Перед этим он взял очень укрепленный город Мудадзян, где был штаб фронта японской и штаб 5-й японской армии.
0: 在西线到十四日，外贝加尔方面军已推进了400公里，对沈阳、长春等中心城市发起进攻。
3: Вот так постепенно шли и шли, потом уже когда стали подходить ближе, стали встречаться и маленькие города, там поселки, деревни, все брошенные заводики, магазины, а японцы когда бежали, у них они были снабжены, значит, у них ранец, а в ранце были пакетики. А в пакетиках были НЗ, назывался, неприкровенный запас.
0: 苏军与日军激战期间，中国共产党领导的抗日武装力量举行全国性大反攻，八路军在华北给日军以沉重打击，阻止其增援东北。抗联教导旅按照统一部署，派出先遣小分队积极配合苏军作战行动，担负实施火力侦察、突袭、袭扰日军后方、监视日军动向、充当苏军向导等任务。8月15日，苏军攻克虎头要塞的制高点虎啸山阵地，全歼驻守在那里的日军。躲藏在其他阵地的日军与外界的联系已被苏军完全封锁，粮食、饮水和弹药也无法补给。苏军逐步压缩日军防御圈，但虎头要塞和东岭要塞的核心堡垒仍未攻陷。而就在这一天，日本天皇发布终战诏书。
4: 那куда деваться? Когда капитулировал, а он говорит, никуда деваться?Они, которые в лесу гуляют, ничего не знают.
5: Она сама была рассечена на несколько групп, которые были изолированы друг от друга в результате успешных действий советских войск. И фактически, как потом признавал сам главнокомандующий кантонской армии Атодзо Ямада, связь между этими частями не всегда могла быть установлена. То есть даже у него не было возможности понять, собственно, что творится в окруженных частях.
0: 两座要塞的激战仍在继续，但日本关东军逃脱不了即将覆灭的命运，远东战役的胜利指日可待。

0: 境，两岸的实力对比呢，早就发生了根本性的逆转。大陆牢牢掌握着两岸关系的主导权和主动权，而现在呢，美方的权衡退却呀，也让台湾在国际上、在地缘政治当中呢，更加孤立。第三啊，这说明啊，两岸统一的历史大势啊，更加不可阻挡。民进党当局未来的走向啊，只有两条路：要么继续顽固坚持分裂立场，是在台独的绝路上撞得头破血流，最终遭到历史的清算；要么呀，认清大势，放弃幻想，回归承认一个中国原则的轨道。
1: 俄罗斯总统普京紧凑而高效的访华行程成果丰富，而在元首会晤之外，点点滴滴的幕后，都是中俄长期合作的友好积淀。
2: 从5月19号晚抵达到20号晚离开，24小时近10场活动，俄罗斯总统普京完成了一场紧凑且高效的对华国事访问。据俄媒透露，为取得一个好意头，此次访华的俄罗斯总统专车的车牌号里有三个8。
3: Помните, в прошлый визит в Китай я рассказывал вам о том, что цифра 8 в китайской культуре вообще считается очень счастливой. Так вот, на этот раз на номере российского президента аж 3 восьмерки, трижды счастливое число.
2: 20号，在为普京举行的欢迎仪式开始之前，军乐团和三军仪仗队正在有条不紊的准备，还有一群中国学生等待，挥舞鲜花向普京致意。
4: 我去过俄罗斯，感觉就是俄罗斯人就非常的热情。我坐火车到圣彼得堡的时候，就看见圣彼得堡一路上那个风景都特别好。
2: 大批俄罗斯记者也是拎着长枪短炮赶赴指定位置，等着记录下元首会晤的时刻。
5: Но я думаю, что из последних изменений это, конечно, введение безвизового режима, и это очень ощутимо.Дает определенное подспорье и в отношениях между обычными людьми, так и на государственном уровне, конечно, тоже.
2: 推动双边旅游业的发展是中俄两国的优先方向。2025年，中俄互免签证政策全面落地，两国人员往来便利化水平大幅提升。
6: В Доме народных собраний, помимо помещений для деловых встреч, есть и так называемые региональные залы. К примеру, журналистов сегодня разместили в Сычуаньском холле. В оформлении здесь можно увидеть характерных для провинции панд, а также пейзажи гор Эмейшань и долины Цзючжайгоу.
2: 2025年中俄双向旅游总人次已突破300万。在此背景下，中方决定将对俄罗斯免签政策延长至2027年12月31号。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄罗斯将延长对中国公民的免签制度，同时全新的支付方式也将极大改善游客在华的消费体验。
7: Проблема была очень острая с оплатой. Теперь эта проблема разрешена и, в общем-то, в огромном количестве, в десятках миллионов точек. В большинстве городов, малых и больших, вы можете с помощью банковского приложения онлайн банка ВТБ оплачивать свои покупки. Стоимостью до 70 тысяч рублей эквивалент. Разовая покупка.
2: 在访华期间，还有一个动人的插曲，成就了中俄友好关系的一段佳话。2000年，一位名为彭湃的12岁中国男孩和首次对华进行国事访问的普京总统合影留念。26年后，他们得以再度会面。
8: Больше четверти века назад, еще ребенком, он сфотографировался с Владимиром Путиным во время его первого государственного визита в Китай. Пэнпай вырос, поехал учиться к нам в Московский автодорожный институт, освоил русский и даже получил имя Паша. А после вернулся в Китай и работает в родной провинции.
2: 这里是钓鱼台国宾馆18号楼，也被称为总统楼。20号下午，彭湃在此静候普京的到来。
9: На столе уже подготовлены подарки, которыми обменяются участники встречи. Владимир Путин преподнесет чайный сервиз классика Москвы. Но и господин Пэнпай также подготовился. Он представит изделия из китайского фарфора российскому президенту.
10: Добрый день.
11: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
10: Я вообще рад вас видеть. Честно говоря, для меня это большая неожиданность.Встреча с вами.
12: Мне кажется, что сейчас у меня такое состояние более фантастическое, чем в любом фантастическом фильме.
2: 在俄罗斯完成学业之后，彭湃回到家乡湖南，成为了一名工程师。他和普京给彼此准备的礼物都是瓷器。彭湃的瓷器礼物正是来自湖南。
10: Насколько я помню, это и родина основателя сегодняшнего китайского государства Мао Цзэдуна.